у старой письме. На конима грибе разыграны. Хочу макар на трен да се врати. У те дивне, неповратне да.